0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У размове з аравійскім выданнем «Аль-Арабія» Лукашэнка прызнаў, што Беларусь вельмі уразлівая ў вайсковым плане перад Украінай і яе арміяй.
2: І дадаў, што нават калі Беларусь вырашыць уступіць у вайну разам з Расіяй, яна не зможа абараніць участак беларуска-украінскай мяжы.
1: Ды і ўвогуле ён не хоча, каб гінулі беларускія вайскоўцы.
2: Але што з сябе ўяўляе беларуская армія як вайсковая сіла і як інстытуцыя? Ці ёсць увогуле спробы нарасціць яе рэсурсы? Пра гэта палітычны аналітык Артём Шрайбман расказаў на YouTube-канале выдання «Карнегі палітыка».
3: Давай начнем с второго вопроса. 22-го года было несколько лет, 3 года, когда бюджет белорусской армии действительно рос такими быстрыми темпами по 30-40% в год. А эта тенденция прекратилась в этом году. Впервые бюджет, мне кажется, уменьшился. А белорусскую армию несколько увеличили структурно. В ней традиционно было 2 оперативных направления, северное и западное и северо-западное. Сейчас строят южное, понятным причинам, да. Хотя это все объявили еще в 22-м году, но сейчас начинается или там идет активное строительство, что, кстати, часто цитируется алармистами, чтобы объяснить, что вот Беларусь готовится к войне. Одну дорогу построили или мост. Да. А вообще, если говорить о боевом, боеспособном компоненте, то по оценкам военных аналитиков, которым я доверяю, мы говорим о 7 бригадах. Это, конечно же, в сравнении с воюющими сегодня Россией и Украиной, которых и там, и там больше 100 бригад, да, это не что-то сравнимое, но самое главное, о чем здесь стоит сказать, это уровень отсталости технической и, можно сказать, технологической, даже правильнее будет сказать, белорусская армия, кроме того, что не воевала, она еще и не, как и многие другие армии Европы, на самом деле, она во многом готовится к, или там на своих все более частых тренировках, мобилизационных и других учениях, она готовится к прошлой войне. Когда она все еще, когда мы видим сценарии учений, мы видим движение колонн, видим высадки десантов, мы видим вот все те тактики, которые еще могли быть более или менее актуальны на момент начала полномасштабной войны России и Украины, но в сегодняшней войне все это атавизм, и кажется, по последним заявлениям вот снова-таки Лукашенко, за последние полгода-год, ну даже он стал это признавать, комментируя боеготовность белорусской армии, он говорит о том, что сейчас нас видят как на ладони не только украинские специалисты по дронам, но и со спутников все видно, да, поэтому скорее нужно готовиться к тому, что рассредотачиваться, а не собираться, да, в какие-то группировки, и что в случае чего точечными ударами все руководство может быть устранено быстро. Это, видимо, опыт Ирана, который он тоже, на котором он тоже рефлексирует. Венесуэлу, возможно. Да, и поэтому белорусская армия в этом смысле морально устаревшая, и в начале полномасштабной войны те боезапасы, да, или запасы боеприпасов в советской еще военной технике были, мы не знаем в какой степени, но в какой-то степени опустошены, потому что Россия это все взяла себе. Особенно это было нужно, когда первая волна блицкрига провалилась, и Россия не была готова к затяжной войне, и просто боеприпасы, пока не наладилось массовый выпуск, их, да, собирала везде, где могла, в том числе и в Беларусь. Артиллерийские и не только. В этом смысле у нас нет там четкого какой-то, четкой картинки, насколько не готова белорусская армия, но, скажем так, она не готова к современной войне по нескольким сразу ося. Да, и переходя немножко к политическому аспекту, мы знаем результаты опросов в Беларуси, которые довольно четко свидетельствуют о пацифизме белорусского общества, нежелании включаться в любые войны. Я бы очень удивился, если бы белорусская армия думала как-то иначе, да, и была собрана из людей, настроенных и желающих воевать. Поэтому, кроме всего прочего, это еще и армия, которая, судя по общественным настроениям, склонна избегать войны, да, и не хотеть присоединяться к союзным каким-то действиям России. Поэтому понятное дело, что в случае, если был бы приказ или если было бы нападение на Беларусь, то, конечно, все настроения могли бы меняться, но вот проактивного желания пойти и с кем-то воевать, где-то попробовать свое оружие, вот этого в белорусской армии тоже нет. Вся идеология военная в Беларуси, она и устами Лукашенко, и устами белорусских военных начальников, она строится вокруг того, что мы уже навоевались в истории, да, Беларусь была разрушена войнами многократно за последние столетия, и наша задача больше войны не ввязывать. отказываться. И даже под этим соусом риторическим в Беларусь якобы завозилось ядерное оружие, да, или орешник. Попытка избежать войны, да, благодаря тому, что у нас будет такое оружие, на нас никто не нападет. Логика, по крайней мере, пропагандистская была такой. Ну вот как-то так это выглядит. Понятно, что эта армия существует по штату мирного времени, и то, что я сказал, о 7 бригадах, и в целом в 50 тысяч оценивается численность всей армии вместе с гражданским персоналом сейчас, но понятное дело, что это примерно в 50, да, там как считать, что называется, и добавляем ли мы сюда внутренние войска, но понятное дело, что в случае войны, если мы

0: армии мало что зависит, да, в этом смысле. Все зависело бы, наверное, от того, какие в Беларуси есть собственные возможности для нанесения дальнобойных ударов средней дальности, а также от системы ПВО, да. Здесь, конечно, есть попытки развивать, да, эти рода войск. Белорусская армия еще с десятых, даже с нулевых годов развивает свои собственные системы, аналоги «Искандеров», так называемые «Полонезы» вместе с китайскими партнерами, да, они их развивали. А затем в 21-м году, в 22-м году в Беларусь поставили и расчеты российских С-400, и «Искандеры», знаем их количество, точное, да, но это тоже как элемент сдерживания, да, поскольку дальность поражения комплексами «Искандер» позволяет Беларуси, по сути, ну, угрожать каждой соседней столице, и Варшаве, и Киеву, и Вильнюсу, и Риге. Это воспринимается как своеобразный элемент такого вот защитного купола, да, то есть мы не сможем вам противостоять на поле боя, наверное, вы, наверное, даже сможете много чего уничтожить нашими воздушными ударами, но вот такой наш своеобразный удар возмездия, я имел в виду вот такое из могилы, когда последний удар прилетает и уничтожает противника и функционирует как сдерживание противника, но в нашем случае, в белорусском случае, условно, это не удар не по Вашингтону и не по Лондону, а по соседним странам, он может быть таким обезглавливающим. И на этом держится концепция обороны Беларуси. Но самое главное, на чем она держится в сухопутном смысле, в смысле защиты территории, это, конечно, это очень похоже на стратегию обороны балтийских стран, по крайней мере, до недавнего времени, когда, собственно, балтийские армии призваны на какое-то время задержать противника, навязать ему борьбу, не позволить ему быстро занять ключевые центры жизнедеятельности этих стран, пока подходит союз. То же самое в белорусском случае, но здесь основной союзник Россия. Да? Белорусская армия в рамках военного планирования призвана какое-то время удерживать противника, условно НАТО в этом случае, да, соседние армии, пока российская поддержка, подмога пути. Вот эта война, она поставила под вопрос, собственно, главный компонент этого уравнения. Да? В каком виде, в каких объемах, с какой скоростью, с какой надежностью российская армия будет... вот это теперь непонятно, но особенно это непонятно и на первых этапах, да, в этапах обмена ударами, обмена дальнобойными ударами. Я думаю, это самое главное сейчас, что Лукашенко больше не чувствует себя защищенным с точки зрения российского зонтика, будь то ядерного или не ядерного.
1: Политичный аналитик Артем Шрайбман только что рассказал нам про то, что себе уявляет теперешняя белорусская армия.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При мікрафоні Ева Бардзялоўская. Экадом выпусціў даследчы матэрыял пра экалагічныя практыкі ў турэмных умовах разам з праваабаронцай былой палітзняволенай Настай Лойка. У матэрыяле разглядаецца, як у зняволенні фармуецца вымушаны мінімалізм, калі так званы вуглеродны след зводзіцца да мінімальнага ўзроўню выжывання. Кліматычная экспертка сябра Зялёнага альянсу Ірына Панядзельнік падкрэслівае, што пытанне экалагічнасці ў пенітэнцыярнай сістэме патрабуе асобнага і асцярожнага падыходу.
2: Только с восхищением большим отнестись к тому, что эту тему подняли, потому что мне кажется, что и в том числе и там наши политические силы в изгнании не пользуются темой экологии, снова же изменения климата и их как раз прав человека и политзаключенных. И мне кажется, что вот этот первый материал, который выпустил Экодом, как будто бы может дать в том числе и адвокационную составляющую для наших политических сил. Мне кажется, что это очень важная проблема. Первое, что у меня появилась мысль какая, что каждый из нас может купить эту сумку и не пользоваться пластиковыми пакетами, заниматься раздельным сбором отходов, то, что как будто кажется, что люди в тюрьмах не могут этим заниматься, но вот это интервью с Настой показывает, что как будто бы это возможно. Но это просто, если говорить о том, что как-то действия там, по изменению климата или решению проблем там, с мусором лежат на каждом из нас, что не совсем правильно, потому что ответственность больше лежит на государствах. Что касается, какой бы меня вопрос интересовал как экспертку, это вопрос того, правда, как изменение климата влияет на систему тюремную и в том числе на состояние политзаключенных, которые находятся в тюрьмах. Мне кажется, что этот момент не очень изучен нами, как экспертным сообществом, потому что мы наблюдаем волны жары, понятное дело, погодные явления экстремальные, которые точно так же происходят в Беларуси, актуальные для людей, которые находятся в тюрьмах, загрязнение воздуха. Все это можно исследовать, все это можно показывать и адвокатировать о проблемах политзаключенных, чтобы их голос был больше видимым. На глобальном пространстве даже у ООН есть доклад о том, насколько тюрьмы зеленые. Там есть ссылка, я даже знаю, на состояние белорусских тюрем. Ну, конечно, нельзя говорить вообще ни о каких, говорить о том, что наши белорусские тюрьмы зеленые или какое-то устойчивое развитие.
3: Цікаво, что сама Наста Лойка в артикуле называет тюрьму лабораторией вымушенного минимализма. А можно ли считать таким минимализм экологичным, коли он все-таки основан не на свядомом выборе, а на тех лишениях, с которыми сутыкаются политзняволенные в том лику?
2: Мне кажется, что вот про эту лабораторию, тут еще важно сказать, что лаборатория, это как с научным немного исследованием происходит, но мне кажется, что все-таки это вот вынужденная составляющая, с которой сталкиваются, к сожалению, наши политические заключенные. Говорить о том, что это устойчиво и соответствует там каким-то стандартам, которые приняты на международной арене, то говорить об этом не приходится. И также я хочу напомнить о кейсах, которые происходят с трудом политзаключенных, когда, например, стандартизация FSC создавала мебель на территории тюрем и колонии Белоруссии, хотя нельзя говорить о том, что политические заключенные, у них есть какие-то права, и все это происходит устойчиво, без нарушений прав человека и так далее. Ну, слава богу, потом было отказано в стандартизации FSC, но только после того, как началась война. То есть не когда Беларусь видела вот эти масштабы репрессий в 2020-2021 году, а только когда наступила война. То же самое касается и IKEA. Вот, расследования были у европейских журналистов и организаций, с ними можно тоже познакомиться.
3: В своем артикуле нас стало звертать увагу на тяжкости агульного отведения просто раздельного сбора смети у белорусской тюрьме, и агулом оценивая ситуацию, после нас хоть бы потоп. Сапраўды нельга неяк поуплывать на белорусские тюрьмы на сегодня. Мы уже не кажем про шанование основных прав человека, а ли вот это право на беспечный осяродок, на экологию, а ли отказ полный видовочный.
2: Есть глобальный отчет по тому, как сделать тюрьмы зелеными. Все можно сделать. То есть можно сделать устойчивый процесс, можно перейти на возобновляемые источники энергии, можно закрыть атомную станцию, можно сделать тюрьмы зелеными. Если есть в этом необходимость, и когда Беларусь решит вопросы с нарушением прав человека. Мне кажется, первое, первостепенная задача – это все-таки решать вопросы с нарушением прав человека, и потом мы можем уже говорить про какое-то устойчивое зеленое будущее у будущей Беларуси. Вот. Но отвечая на ваш вопрос, мне кажется, что это возможно, и Наста также в своем интервью говорит про отходы от потребления в столовой, то есть там введен все равно какой-то сбор картона, если не ошибаюсь, она упоминала, как минимум. То есть даже в такой сложной ситуации все равно что-то происходит. Но снова же, это не первостепенно. Первостепенно это борьба с текущим режимом и сделать так, чтобы политзаключенные были освобождены.
3: И тому опошнее питание будет сапраўды про психологический складник усяго гэтага. Ці можем сказать, что вот такие экологичный активизм, политичное зняволение, это своего роля форма контроля над ситуацией и спроба выжить на вот у таких умовах для активиста.
2: Мне тоже кажется, что в интервью с Настой как раз-таки не продвигается, а видится вот эта линия о том, что да, это правда какая-то психологическая составляющая, сделать возможным, что мозг не совсем сошел с ума, что ты можешь правда что-то контролировать, и хотя бы вот такие... На самом деле, снова же повторюсь, что это совершенно не маленькие действия Наста совершает, когда мы видим и знаем, что белорусы не готовы сортировать мусор, не готовы проявлять какую-то даже минимальную активность, поэтому можно только, снова повторюсь, восхищаться тем, что делала Наста.
3: А агулам, вось такое інтэрв'ю, дзе чалавек распавядае пра тое, як спрабаваў весці экалагічны лад выжывання хіба ў палітычным зняволенні ў беларускай турме, можа неяк паўплываць на агульны экалагічны рух, у якіх маштабах?
2: Мне кажется, что такие интервью, и главное в таких достаточно известных ресурсах медиа, которые у нас есть, мне кажется, могут повлиять на общую ситуацию, то есть человек смотрит на то, что совершают политзаключенные, находясь в сложных, замкнутых условиях. Тема экодружественного образа жизни все-таки еще возможна в Беларуси, и режим все равно работает с этой темой. Только с этой темой, связанной с экологией.
1: У матэрыяле «Экадома» подкрэсліваецца, што эканомія ресурсаў у рэальнасці беларускіх турмаў з'яўляецца не практыкай устойлівага спажывання, а вынікам жорстка рэгламентаваных умоў утрымання. Падобныя абмежаванні асабліва востра

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши. Тихановская прокомментовала сигналы относно утягивания России в войну. В каком стане белорусы потерпели от удару дрона у Бранской области? У Польши грузину выставлено обвинувачение в забойстве мастака. С новинами стась ДДР.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши. Война в Украине. Зеленский дал Лукашенко тыдень. 500 дён у зняволене блогер Максим Шуканов. Белорусский удел у польским кино «Ойчизна». У студии с новинами Стась Дедерка. 1578 день войны. Президент Украины Владимир Зеленский поставил Лукашенко ультиматум отвести от украинской межи технику, якая корректует огонь по украинским насельництве. Инакше это зробим мы, додал Зеленский. Як тлумашить Зеленский, коли Лукашенко говорит, что он не хочет быть утягнутым в эту войну, он повинен быть честным, принамсі, перед своим народом. Цитата. Не треба лишних слов, его сегодня на его вышках есть ретранслятор. Транслятары, российские аэротранслятары, белорусские, какая там розница, на его территории, уздовж двух областей помежных с Украиной, находится техника, якая корректурая огонь по украинским населениям.

0: Słowa serca i duszy. To wydali twórcy Ziemi Grudeckiej w 2018 roku. Tutaj wiersze wszystkich naszych tych radockich poetów. Wszystkich, może, które mniej nieznane, ja, потому что я zaczęła поздно писать. Я уже теперь начала спотыкаться с этими людьми, маю час. Начала жить уже по 70, так можно сказать. Потому что, ну, так сложилось, что не позволяло мне мое житие. Было много работы, были малые дети, была господарка. Тогда хворобы, мамы хвороба, которая была прикута до ложка 11 лет. И я начала уже поздно выходить до людей, уже по смерти мамы практически.
1: Теперь уже вельми такая активная жизнь, видите?
0: Теперь так, теперь активна. Належу до ясенного листья, ходим на пробы, что тыдень усе раду спотыкаемся. Записалася до активного сеньора, уже пара лет. Тоже там спотыкаемся, збираемся и спеваем, учимся спевать. И робим его пред Великдень, да имената, полемки робим, продаем. Маем гроши свои, тады там где-то до якоїсь вечечки доложим, правда? Ну, всілякие є потреби. И стройки перед святом, перед коляды робим. И ездим на всілякие вечечки. Ну, правда, что вечечки-то мы мусим сами кошти вечечек покрывать, и то нам никто этого не даст. Ну, или факт, что спотыкаюся с людьми. Ну, хочется мне где-то выйти до людей. Моя дочка меня попихает все. Мамо, иди, где только почует. Она, мамо, ты ниц не видела в своем жизни. Идь, мамо, хочешь терас. Ну, идь, хочешь, мамо, терас. Ну, и попросту так за ее намовою. Кроме того, что до сеньора этого належу, до сжешения, то еще до Звездского эмеритов и рентистов. Там тоже есть такие вечечки, выезжаем. Была уже и над мором, и была и у Казимежу, и у Люблини. Так что, ну, чешуся, что хоть под конец своего жизни могу здесь выйти с людьми побыть.

Сегодняшний сет уже становится историей, але сподіваюся, что его рифм застанется с вами еще долго. Дякую, что были часткой Indamix. С вами был DJ Ricky. Жадаю вам доброй ночи, выдатного протягнення выходных и запрошаю простый день, традиційна у суботу у 21 годину. До встречи!

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix.
1: Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place.

0: с твоего сна.
1: Радиорафия. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
2: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.